0: именно для вас на предстоящую неделю. Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Наши хиты.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Могилеве 4 утра.
1: Июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 5 утра.
1: Июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

же легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 9 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вашему вниманию новости Могилевской области. Кадровый день прошел накануне во Дворце независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей Шкловского и Бобруйского районов и назначил нового помощника президента, инспектора по Могилевской области. Помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Могилевской области назначена Надежда Катковец. Глава государства отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
1: Надежда Николаевна, я вас знаю давно, вы человек активный, опытней, наверное, за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы и дальше будете таким активным человеком. Как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки с Дмитрием Николаевичем, он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было на микроуровне. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса. Меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и в перспективе, это тоже они вам не новы.
0: Шкловский район теперь возглавит Михаил Крицкий. Сюда он перейдет с должности руководителя Бобруйского райисполкома. Президент Беларуси Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Это очень важно, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры, в том числе райагросервис, сельхозхимия, передвижные механизированные колонны, льно-семеноводческая станция.
1: Это все нам надо. Все это восстановлено по стране в разной степени. Это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозыр – это предприятие. Это не только сельхозрайагросервис, который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства, но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловский райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе. Наверное, вы оба хорошо понимаете, что такое агросервис в таких районах. Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? В Шклове мы это все воссоздали на серьезном высоком уровне.
0: Во главе Бобруйского райисполкома теперь будет работать Александр Ковранин. Также глава государства согласовал назначение Юрия Фролова председателем Комитета государственного контроля Могилевска.

0: проектов с привлечением кредитов Банка развития Республики Беларусь. Предусматривается также утверждение программы социально-экономического развития Юго-Восточного региона Могилевской области на 2026-2030 годы.
1: Местное время.
0: Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана принимает «Белорусская земля» этими днями. В программе форума не только конференции и переговоры, но и знакомство с потенциалом Беларуси. Так, делегация из Узбекистана побывала на производственных площадках Могилевского региона. Подробнее расскажет Нина Михнова.
2: У Дрыбинском районе делегация Джизакской области вывучала в опыт белорусских коллег по выращиванию буйной рогатой живелы ерефордской породы. Могилевское держпленпредприемство змагло у разы павялічыць яго пагалоўе і пашырыць геаграфію экспарту, расказаў генеральны дырэктар прадпрыемства Сергей Андруш.
3: В настоящее время ферма полностью укомплектована. На экспорт реализовано на общую сумму порядка 500 тысяч долларов. Приезжают к нам делегации, это и Узбекистан, и Таджикистан, и Грузия.
2: Пытанне супрацоўніцтва вельмі актуальнае. У некаторых галінах Беларусь пайшла наперад, у некаторых лідзіраў Узбекістан, адзначае намеснік Хакіма Джизакскай вобласці Республікі Узбекістан Бахром Юсупаў.
4: Особенно для нас интересен опыт Беларуси в развитии сельского хозяйства. Узбекистан, по-моему, ежегодно закупает до 100 тысяч голов скота. Ну, с разных стран, в том числе из Беларуси. Вот сейчас мы посмотрели, для нас и цены приемлемые, и породы приемлемые. Мы готовы и заинтересованы организовывать у себя и у вас совместное предприятие по производству сыров, мороженого.
2: Зацікавіў коллег из Узбекистана и в опыт у вырошивании плодоогороднинной продукции у белорусских регионах. Например, на предприемстве Арника Агра только под яблоневые сады отведено больше за 200 гектаров. Так само спея урожай агрестой вишни, каже директор предприемства Арника Агра Виталь Нис.
5: Каждый год садим сады. В этом году мы садили 15 гектаров садов. В следующем году мы планируем 25 гектаров садов. Также мы производим реконструкцию хранилищ. В планах у нас есть все-таки выходить дальше на экспорт. Страны Африки, страны Азии. Это интересно.
2: Але сближая не только экономика, агульная история. У музея Слава Могилевщины делегацию познакомили с подвигом жыхароў региона у годы Великой Айчынной войны. По выниках встречи удельники форума домовились развивать туристичные контакты помеж белорусскими и узбекскими регионами.
1: Местное время.
0: Могилевщина активно готовится к новому учебному году. Как сообщили в Главном управлении по образованию облсполкома, капитальные ремонты запланированы в 73 учреждениях образования. Косметические ремонты пройдут во всех школах. Всего на подготовку учреждений образования к новому учебному году направлено порядка 115 миллионов рублей. Также в этом году запланирован ввод нового объекта в Могилеве – школы на 1020 мест по улице Гагарина. Как готовиться к 1 сентября во второй средней школе Белыничей, узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
6: Директор школы Сергей Листопад, а он, кстати, самый молодой в Могилевской области, переживает за свою альма-матер, чтобы учащимся было комфортно и уютно заниматься. Планы по ремонту на этот год не маленькие, и многое из задуманного уже сделано, поделился Сергей Листопад.
7: Мы приступили к непосредственно самому зданию школы. Вот у нас работали ребята, покрасили фасад. Затем частичная замена кровли крыши и частичная замена стропильной системы. Ремонт вентиляционной системы пищеблока. Ремонт и реконструкция вентиляции, потому что она уже была не в очень пригодном виде.
6: Зданию школы почти 70 лет. Регулярные государственные инвестиции в обновление дают результат. Так, в прошлом году капитально обновили третий этаж. В этом году работы ведутся на втором. Закончится буквально через месяц, уточнил Сергей Листопад.
7: На втором этаже мы меняем полностью пол. Деревянное покрытие на новое. Затем на него уже укладываются USB-плиты. Штукатурятся стены. Вот они сейчас уже поштукатурены и красятся. Там бригада работает. Затем будет прокладка потолка нового.
6: Кроме обновления компьютерных классов, в новом учебном году в школе появится и новый профильный класс – инженерный.
7: Это класс определенной направленности, где есть группа ребят. У них будет открыт для них факультатив, и они будут учиться по программе занятий инженерного класса.
6: В новом учебном году за парты Белынической средней школы номер 2 сядут 580 учеников. Из них 60 первоклашек.
1: Мстиславль.
0: В агрогородке Ходосы продолжается прокладка оптоволокна и благоустройство территории, пишет МСТ Лайфбай. В Ходосах модернизируют телекоммуникационную инфраструктуру. Прокладывается оптоволокно вдоль улиц населенного пункта, обеспечивая доступ к современному цифровому сервису для жителей. Сейчас основные усилия сосредоточены на улице

0: Мстиславской, где прокладывают оптоволокно непосредственно к частным домовладениям. Это важный этап, который позволит местным жителям пользоваться качественным и стабильным интернетом. Параллельно с техническими работами идет и благоустройство территории. Скашивается сорная растительность вблизи частных подворий. Такой комплексный подход позволяет не только улучшить качество связи, но и создавать более комфортную среду для жителей.
1: Местное время.
0: Более 2000 обращений граждан поступило в Могилевский горосполком с начала года. Большинство из них уже рассмотрены, часть на контроле. С какими вопросами чаще всего обращаются люди, расскажет Татьяна Кудневич.
2: Самые частые обращения касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. Также часто поступают вопросы по транспорту и строительству жилья, рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская.
3: Строится очень много жилья в городе Могилеве. Конечно, это сопряжено с определенными договорными отношениями между заказчиком строительства, между дольщиками. Кого-то устраивает качество строительства, кого-то не устраивает. Отсюда возникают определенные обращения. Люди хотят, чтобы в рамках договорных отношений вмешался орган исполнительной власти и решил их вопросы. Не всегда так правильно, потому что вот эту сферу, согласно статье 2 закона об обращении граждан и юридических лиц, в общем-то, не вмешиваются местные исполнительные органы, а здесь действует гражданско-правовое законодательство.
2: Даже находясь за рубежом, гражданин имеет право и возможность подать обращение, потому что механизм подачи обращений значительно упростился. Это можно через республиканскую систему обращения.бел. Это очень удобно для людей. Правда, граждане не всегда используют этот ресурс по назначению, отметила Лаура Добринская.
3: Потому что они превращают его в чат, либо не выполняют все условия, которые предусмотрены для подачи обращения. Самое основное – это все-таки указать все реквизиты и изложить суть обращения. А зачастую к нам поступают обращения в два слова, из которых просто нельзя понять суть. И мы вынуждены эти обращения регистрировать, это обязательно. Ну и оставлять без рассмотрения по существу. То есть наши граждане знают свои права, но законом предусмотрены и обязанности. И эти обязанности, в принципе, хорошо бы исполнять.
2: Как пояснила Лаура Добринская, необходимо подавать обращение в организации по компетенции. Люди, часто используя возможности системы обращения.бел, направляют обращение не в те организации, которые могут решить их вопрос. Зачастую и в горосполком поступают обращения, которые не относятся к его компетенции. Такие обращения остаются без рассмотрения по существу, а гражданам объясняют, в какую организацию им следует обратиться для решения вопроса. Разъяснят гражданам и нормы законодательства, каким образом нужно оформить обращение, чтобы оно было принято и рассмотрено государственным органом.
1: Горки.
0: Каравай, семейные эстафеты и козьба. Финал республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» пройдет в Горках 10 июля. Об этом сообщили в БРСМ. В нем будут участвовать семьи, ставшие победителями региональных этапов проекта. Финальные соревнования пройдут на базе Академгородка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. В течение всего дня семьям предстоит пройти целый ряд конкурсных испытаний. Каравай собственного приготовления, оформление подворья, творческое выступление, конкурс «Драники на колоде», сельская эстафета. Главы семей примут участие в соревновании «Косцы», а их супруги сплетут купальский венок. На следующий день, 11 июля, программа будет не менее насыщенная. Главным событием дня станет объявление победителя проекта «Властелин села» и церемония награждения. Затем финалисты примут участие в республиканском празднике «Александрия собирает друзей» и посетят гала-концерт с участием главы государства.
1: Славгород.
0: Студенческий экологический отряд «Аист» приступил к работе в Славгороде, передает «Славгородбай». Рабочие места для ребят предоставила Славгородская ЖКХ. Участники вносят свой вклад в благоустройство и наведение порядка на территории города, приобретают первые профессиональные навыки, учатся работать в коллективе и получают достойную оплату своего труда.
1: Местное время.
0: Туристический слет работников здравоохранения пройдет 10-12 июля на базе отдыха в деревне Чечевичи Быховского района. Об этом сообщили в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Для участия в слете уже заявились 13 команд первичных профсоюзных организаций учреждений здравоохранения региона. Всего в соревнованиях примут участие более 200 человек. Программа тура включает спортивные состязания и творческие конкурсы. Участникам предстоит продемонстрировать продемонстрировать навыки техники пешеходного туризма с преодолением заболоченных участков, переправ, подъемов и спусков. Также пройдут соревнования по технике велосипедного туризма с фигурным вождением, техники водного туризма на байдарках и туристической рыбалке. Творческая часть программы посвящена году белорусской женщины. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев накануне провели встречу, сообщает Белта. Узбекский лидер 8-9 июля посещает Беларусь с официальным визитом. Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. «Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся всей информацией, которая у нас есть. Я к этому готовился, притом давно готовился. Я вас еще раз приветствую у меня дома», — сказал белорусский лидер. В свою очередь президент Узбекистана поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь.
2: «Я с удовольствием приехал, потому что мне очень приятно приезжать, встречаться с вами. На самом деле у нас есть в это сложное время о чем говорить, обмениться мнением по всем вопросам. И я думаю, что на самом деле в этот раз мы очень серьезно готовились к этому визиту. После вашего исторического визита у нас совершенно другое уже взаимоотношение. На всех уровнях премьеры встречаются, министры встречаются, парламенты встречаются. И впервые я с собой такую делегацию привез. 230 компаний-предпринимателей Узбекистана находятся в Минске. Форум на самом высоком уровне. 3 самых крупных региона. Каждый из них 4 миллионник. Это Ташкентская область, Ферганская область и Андижанская область. Они здесь приехали со своими коллегами. Очень много перспективных проектов мне рассказали. Я с удовольствием ехал, видел, как динамично страна развивается. Люди радостные, на улицах все в порядке. Как всегда, как полагается, при вас эта страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю.
1: Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко представил коллективу председателя Бобруйского райисполкома Александра Ковранина, сообщает Белта. Глава государства сегодня согласовал назначение Александра Ковранина на должность руководителя Бобруйского района. Ранее он работал первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. Александр Ковранин отметил, что основные значимые направления для развития района – это экономика и сельское хозяйство. Также председатель Бобруйского райисполкома подчеркнул, что в зоне самого пристального внимания остается рост благосостояния населения. Это создание новых рабочих мест, достойная оплата труда. Важно в своей работе он отметил взаимодействие власти и народа. И в завершении. Уже 11 июля Александрия соберет друзей на Купалье. Один из ключевых моментов программы – вечерний концерт. В 21.00 на главной концертной площадке республиканского праздника Купалье начнется гала-концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». На сцену выйдут популярные артисты белорусской и российской эстрады. А гостей ждет масштабное музыкальное шоу, объединяющее современные хиты, любимые композиции и праздничная атмосфера. Сразу после концерта небо над Александрией озарит праздничный фейерверк. По кульминации вечера станет традиционное зажжение купальского костра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Обычно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 13. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

7.04 в стране, а на календаре, друзья мои, уже 9 июля. Представляете, как летит время? Ну, я надеюсь, что вы ничего не упустите. Все у вас схвачено, записано, будет сделано, и это прекрасно. И да, сегодня четверг, та самая маленькая пятница наступила. А у микрофона в студии Радио Могилев Олеся Москина. Доброе утро. Встречаем начало дня вместе.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Могилевский мясокомбинат — лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат. Безупречный стандарт качества.

0: начнем.
1: Новый день стартовал, и я очень верю, что этот день будет как пазл. Даже если пара деталей не подходит, общая картинка все равно может быть прекрасной. Так что сделайте глубокий вдох, расправьте плечи и разрешите себе быть счастливыми прямо сейчас, без оглядки на то, что, знаете, некоторые задаются вопросом, а что было вчера? А уже есть сегодня 7:26 на студийных. Просыпаемся.

0: 9 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Ребят, четверг сегодня, это ровно середина рабочей недели, если не считать понедельника пятницу. Но если считать, то этот день уже почти пятница. Парадокс. В четверг мы работаем с такой же интенсивностью, как во вторник, но улыбаемся на 40% чаще. Просто потому, что знаем, что завтра последний у многих рабочий день. И все же, считаю, что расслабляться пока рановато. Все-таки четверг, он и есть четверг. Это не последний рабочий день. А, как всегда, в пятницу потом подтягиваем хвосты. Поэтому делайте все заранее, чтобы завтра было чуть легче.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Про жаркое лето и, кстати, останавливаться не будем, потому что прямо сейчас новинка на радио Могилев от братьев Гаязовых под названием «Санта-Лючия». Да, в песне дуэт собрал летний набор из моря, песка, танцев и требования наконец-то включить солнце. Вы знаете, я все-таки думаю, что не за горами прогноз от синоптиков будет именно такой вот прям настоящий летний. Может, и жары-то сильно не надо, как было у нас, да, плюс 30 там с чем-то. Может, и не надо. Ну и плюс 12 тоже как бы маловато. Вот послушаем настоящий такой гимн лету, когда, мне кажется, слушаешь и забываешь о суете, и полностью отдаешься моменту, и неважно, что за окном действительно плюс 12.
1: Новинка на радио Могилев.

0: 29 716 44 44.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президенты Белоруссии и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев накануне провели встречу, сообщает Белта. Узбекский лидер 8-9 июля посещает Беларусь официальным визитом. «Думаю, у нас будет хорошая встреча, и мы обсудим все вопросы за кулисья. И открытые, и закрытые вопросы. Мы по-дружески всегда обмениваемся всей информацией», — сказал Александр Лукашенко. Официальная часть — переговоры глав государства с участием делегаций — состоится сегодня во второй день визита. Но совместная рабочая программа началась со встречи в формате тет-а-тет. В Самаре открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины», сообщили Белта в пресс-службе Министерства промышленности. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щитько. По приветственным словам он подчеркнул, что развитие межрегионального сотрудничества Беларуси и России является важным аспектом двухстороннего взаимодействия. Открытие мультибрендового центра станет хорошим импульсом для активизации взаимодействия и наращивания товарооборота, заявил Виктор Щитько. 11 июля в агрогородке Александрия пройдет масштабный республиканский праздник «Купали. Александрия собирает друзей». Кроме традиционных полюбившихся площадок, гостей ожидают новые локации и концепции. Так, одним из эффективных и запоминающихся моментов шоу обещает стать выступление спортсменов Могилевского аэроклуба «ДОСАВ» имени Кулагина. В небе над Александрией могилевские парашютисты развернут огромные флаги братских стран Белоруссии и России. Как рассказал радио «Могилев» спортсмен Могилевского аэроклуба «ДОСАВ» Евгений Перепеткин, площадь огромного такого флага составляет примерно 650 квадратных метров, а вес вместе с грузом около 110 килограммов.
2: Белорусский флаг наш и российский флаг, он примерно такой же по размерам, примерно такой же по весу. И будут два спортсмена прыгать и раскрывать флаги в небе. Будут участвовать Новицкий Павел Петрович и Мазалев Виталий Николаевич. Это наши самые лучшие и опытные парашютисты, тандем-инструктора.
1: И в завершении, только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 13.

утро. На часах 8.03. За окном новый день, а в вашем динамике градус 100. Меня зовут Олеся Маскина, и я открываю... Не открываю. Открываю, конечно, я этот час. А еще я пытаюсь оторвать вас от полудрема не просто так. Ну, забудьте про то, что вы не выспались, про то, что утро очень рано началось. Давайте продолжать разгонять кровь, конечно же, хитами. Очень скоро, почти.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

На часах 8.25. Надеюсь, завтрак не пропустили, а то мне здесь новость попалась про еду, которая дороже, чем наши, наверное, холодильники вместе с машинами. Короче, в Италии за пиццу можно отдать 10 тысяч евро. Представляете? Она с икрой, крабами, трюфелем и золотыми листьями. Дальше по списку. Стейк в Японии можно купить до 5000 долларов. Суши с голубым тунцом за более чем 3 миллиона долларов. Но это, правда, за 200 килограмм, так что не переживайте. Омлет можно приобрести за 1000 долларов и десерт с бриллиантами за 2500. Почему так дорого? А потому что икра белуги, бренд ресторана, руки шефа. Ну, честно, обычный человек не отличается. Мне кажется, икру от обычной, а голубой то нет, ну... Ну и ладно себе. Так что все это не про вкус, а, мне кажется, про выпендрежности какие-то. А вот реальная польза – это, скажем, кабачки. Да-да, не смейтесь, скоро их будет столько, что не будем знать, куда их. Куда их раздать, и, собственно, и брать-то уже никто не хочет. Но на самом деле польза от них есть, об этом расскажу чуть позже.

0: 9 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

0: Очки, вот и внимание. Мы привыкли думать, что этот овощ просто такая скучная еда для тех, кто на диете. Как бы не так, это оказывается тайный агент стройности и главный враг целлюлита. Ну вот представьте, кабачок, это такая зеленая губка швабра, он заходит в наш организм и говорит, а ну лишняя вода, выходи. И выталкивает все, что делает нас рыхлыми. А все потому, что в кабачке очень много калия и воды. Он работает как мягкое мочегонное, но без таблеток, да, как хорошо. Но это еще не все. Его клетчатка тоже очень замечательна. Да, без клетчатки наш организм не может. А поэтому кишечник хорошо работает, кожа сияет, мы говорим спасибо. Ну и самый важный вопрос. Как же есть кабачок, чтобы был толк? Запомните главное, не варите кабачок до состояния каши, иначе витамины исчезнут. Можно есть его сырым, потереть на терке, добавить салат. Вот это вообще потрясающе. Ну, а хотите что-то погорячее, просто запекайте в духовке с оливковым маслом и чесноком, чтобы так, знаете, слегка альденто, что называется. Ну и включайте его в завтрак. Омлет с кабачком тоже очень полезно. И через пару недель, возможно, вы сами себя не узнаете. И отеки уходят, и кожа подтягивается. Ну и прежде чем раздавать вот этот овощ, да, и не знать, что с ним делать, задумайтесь.
1: Лето звучит.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заказать рекламу на радио «Могилев» сегодня – это базовый минимум. 1, 2, 3.

Народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Это очень важно, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры, в том числе райагросервис, сельхозхимия, передвижные механизированные колонны.
1: Это все нам надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозырь – это предприятие. Это не только сельхозрайагросервис, который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства, но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловская райагросервис, это как раз то, что есть в каждом районе. Наверное, вы оба хорошо понимаете, что такое агросервис в таких районах. Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? Вот в Шклове мы это все воссоздали на серьезном высоком уровне.
0: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом, передает Белта. Планируется, что глава государства рассмотрит актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление переговоров на высшем уровне – развитие производственной кооперации и реализации совместных проектов. К подписанию готовится около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Туристический слет работников здравоохранения пройдет 10-12 июля на базе отдыха в деревне Чечевичи Быховского района. Об этом сообщили в Могилевском областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В слете заявились 13 команд первичных профсоюзных организаций учреждения здравоохранения региона. Всего более 200 участников. Программа включает спортивные и творческие состязания. Участники продемонстрируют навыки пешеходного туризма с преодолением болот, переправ, подъемов и спусков. Пройдут соревнования по технике велотуризма с фигурным вождением, технике водного туризма на байдарках и туристической рыбалке. Творческая часть будет посвящена году белорусской женщины. И в завершении. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидкой до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 13.

превратил в маленькую пятницу, и тем не менее в народе есть такое, а какая разница, ведь главное, чтобы мы этот день встречали с удовольствием. Привет всем, кто не покидает волну радио Могилев, за окном плюс 13, солнце светит, но не очень греет, а значит, согреваем друг друга лучезарными улыбками сами. Хмуриться вот прям запрещено, и восклицательный огромный знак. Олеся Маскина, ваша компания, готова и дальше снабжать вас хитами, совсем скоро за

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Привет, кто еще не определился с выходными, но хочет провести их насыщенно, для вас информация о Александре. Боже мой, вы представляете, сколько у меня эмоций, что не могу говорить. Александре вновь соберет друзей уже в эту субботу, 11 июля на Купале. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая удивит как постоянных гостей, так и тех, кто приедет впервые. Поверьте, вы не пожалеете. Центральная локация фестиваля – это масштабная выставка-ярмарка народного творчества. Впервые состоится сырный фестиваль. Кстати, дегустация тоже будет. Колоритное подворье представит регионы Беларуси и России. Развернется огромный город мастеров, торговые ряды. Праздничное настроение создадут и многочисленные концерты. Так что весь день у вас будет просто потрясающе. Диджеи телерадиокомпании «Могилев» тоже будут там. Так что приходите, приезжайте, не пропустите.

0: 9 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Ребят, не прошла я стороной о том, что день грядущий нам готовит. Знаете, меня эта информация порадовала. Надеюсь, у каждого тоже все сложится на ура. В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и, конечно же, проблем. Дела, требующие большой активности, будут даваться нетрудно, так что вперед и, что называется, с песнями. Ну а еще всем, кто давно мечтал заняться спортом и для этого выбирал какой-то удачный день, а может быть понедельник, дерзайте сегодня, в четверг. Сегодня как никогда полезны физические нагрузки, и именно в этот период хорошо начинать новые тренировки, так что да-да-да, вставайте. Но как вам такой расклад? На мой взгляд, очень даже вселяет уверенность, что день пройдет плодотворно, чего вам и желаю.

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0 220 240 888. Могилевский мясокомбинат — лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат. Безупречный стандарт качества.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Ремарка, который писал, что может быть, что может дать один человек другому, кроме капли тепла, и что может быть больше этого. Возможно, кто-то, услышав эти строки, когда-то написанные от души, лишний раз задумается или просто улыбнется. Ну, а кому-то эти строчки сделают новый день светлее. Вот и предлагаю вам согревать свой четверг с волной радио Могилев. А я, Олеся Маскина, в это утро была в вашей компании. На этом, пожалуй, откланяюсь, вернусь в 19.05, расскажу звездные новости. А пока счастливо.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посещает Беларусь официальным визитом двухдневным. Накануне состоялась встреча белорусского и узбекского лидера. Официальная часть переговоры глав государства с участием делегации состоится сегодня во второй день визита. Но совместная рабочая программа началась со встречи в формате тет-а-тет. Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы.
2: Думаю, у нас хорошая будет встреча, и мы обсудим все вопросы закулисья и открытые, и закрытые вопросы. Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся всей информацией, которая у нас есть. Я к этому готов. Потом давно готовился, поэтому я вас еще раз приветствую. Ну, у меня дома.
1: Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко сегодня представил коллективу председателя Шкловского райисполкома Михаила Крицкого. Накануне глава государства согласовал назначение Михаила Крицкого на эту должность. Также было согласовано назначение Александра Ковранина на должность руководителя Бобруйского района. Председатель Могилевского облсполкома накануне также его представил коллективу. Прокуратура Бобруйска выявила нарушение охраны труда работников, занятых в ремонте жилых домов, и потребовала от строительных организаций обеспечить безопасные условия труда. Во время надзорных мероприятий инспекторы проверили деятельность нескольких строительных компаний. Выяснилось, что на некоторых объектах строители работали без касок и других средств защиты. В ряде случаев зафиксировали ненадежное крепление строительных лесов. Также в одной из частных организаций люди работали без трудовых договоров, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
3: По итогам проверки прокуратура Бобруйска вынесла 5 постановлений о поручении подготовки дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц строительных организаций. Документы направлены в Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда для рассмотрения. Надзорные мероприятия в данной сфере будут продолжены.
1: И в завершении веселуха выступит на празднике в Александрии 11 июля в 18:50 на малой концертной площадке республиканского праздника Купали Александрия собирая друзей состоится концерт «Гонор и якость», приуроченный к юбилейному туру коллектива «Веселуха». Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +13.

Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: 9 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Выставочный проект «Антология жаночей прыгажости». Выстава-продаж белорусских брендов жаночего одения, выступление зорок эстрады Беларуси и России. Гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святковать разом!

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Пулперво. Сегодня основной день официального визита президента Узбекистана в Беларусь. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества и новые точки роста белорусско-узбекского партнерства. Ключевая тема – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Главная из них – декларация об установлении стратегического партнерства. Подробности в следующих выпусках. В Самаре накануне открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины», сообщили Велта в пресс-службу Министерства промышленности. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Сисько. В приветственном слове он подчеркнул, что развитие межрегионального сотрудничества Беларуси и России является важным аспектом двухстороннего взаимодействия. Открытие мультибрендового центра станет хорошим импульсом для активизации взаимодействия и наращивания товарооборота, заявил Виктор Сисько. О происшествиях. На пожаре жилого дома в Могилеве пострадала пенсионерка, сообщает Могилевское управление МЧС. Накануне вечером в Могилеве на улице Байдукова загорелся двухквартирный одноэтажный дом. Прибывшие спасатели обнаружили задымление. Горела однокомнатная квартира, жильцы находились на улице. Проживающая в квартире пенсионерка с диагнозом отравления продуктами горения была госпитализирована. В результате пожара в помещении кухни и коридора повреждено имущество. Причина пожара уточняется. Рассматриваемая версия – использование легковоспламеняющихся жидкостей при розжиге печи. И в завершении, все районы Могилевской области готовят костюмы купальской берегини для участия в республиканском празднике «Александрия собирает друзей». Мастера из каждого региона самостоятельно изготавливают уникальные образы, отражающие местный колорит и творческое видение древнего мифологического персонажа. Республиканский праздник Купалия пройдет в Шкловском районе уже в эту субботу, 11 июля, начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +14.

0: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: И снова здравствуйте, любители послушать чего-нибудь по радио. Это программа «Чарт подбери» на радио Могилев, и я ее ведущий Рустам Османов. Ближайшие пару-тройку десятков минут проведем вместе, слушая мою новую подборочку. Для чего мы слушаем музыку вообще? По разным причинам. Просто для фона, чтобы в тишине не проводить время, чтобы поднять себе настроение, может, для мотивации, а иногда для того, чтобы она унесла нас подальше от хлопот. И в данном случае музыка унесет нас в конкретные места, потому что есть треки, которые посвящены всяким разным городам. Поэтому галопом по Европам и не только сейчас пронесемся. Тем более лето на дворе. Чего дома сидеть-то, чёрт подбери?
1: Чёрт подбери!
0: Если у вас кипит азарт, и вы не прочь провести время за партией в покер или выиграть по-крупному, поставив на красное, черное, а то и на зеро, то есть местечко, в котором собираются такие же охотники сорвать большой куш, черт подбери. Добраться туда, правда, не так легко, если вы не любите вытряхивать песок из носков и жару до плюс 50. Такие трудности вам могут встретиться в пустыне Мохаве, где находится этот город. Но все это не помешало Элвису Пресли воспеть игорную столицу мира. Элвис Пресли, Вива Лас-Вегас!

0: Несмотря на обширный список развлечений, которые Элвис презентовал в песне, я слышал мнение, что кроме той самой главной улицы, где веселье бьет ключом, пойти в Вегасе больше и некуда. Но зато, видимо, там так весело, что решили этот нескончаемый праздник организовать подальше, в пустыне, чтобы не мешать тем, кому не до праздников 24/7, а завтра на работу, черт подбери.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Продолжаем закрашивать белые пятна на карте, черт подбери. Необъяснимое явление. В этот город непреодолимо тянет не только обычных людей, но и литературных авантюристов. Хотя, а вас бы не тянуло? Рио-де-Жанейро, экзотика, карнавалы, фестивали, страсти-мордасти и, может, даже футбол. Попадают туда не все. Поют об этом еще меньше. Но вот Мэйвуд справились. Мэйвуд, Рио.

0: Мэри.
1: Если честно, я не в курсе, бывали ли сестры из группы Мэй вот в Рио. Но текст песни явно показывает их ярое желание там быть. Это было бы логично, учитывая, что в том числе и данный хит принес группе известность в свое время. В противном случае будем считать, что мы отдулись за девчонок, чёрт подбери. Москва, как известно, слезам не верит. Я тут, может, не эксперт, поправьте меня, но мне кажется, что это нормально для любого мегаполиса. Но мы не будем омрачать наш музыкальный трип по населенным пунктам мира. Найдем же плюсы. До Москвы нам ближе, чем до упомянутых Рио и Лас-Вегаса. А еще она, как всегда, блестит, горит, сияет. Диджей Смэш и Винтаж не дадут соврать. Диджей Смэш и Винтаж. Москва.
2: В этом городе я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

Судя по некоторым данным, со времени выхода этого трека в 2012 году Москва подросла в численности населения 1,5 миллиона. Но мы не считаемся. Мы только проездом. Нам еще кое-куда надо заскочить, черт подбери. Что это мы все по крупным городам да мегаполисам болтаемся? В таких местах темп жизни обычно сумасшедший, а это выматывает. Давайте заглянем в местечко потише, поспокойнее. В некоторых из таких можно даже ноги в море помочить. Процедура приятная, даже при том, что регион более северный, а волна в этом море балтийская. Так что смотрите, не замерзните. Игорь Скляр, Комарова. На неделю.

0: берег.
1: Мы тоже за то, чтобы корабли не тонули. И вообще, мы за все хорошее. Однако, согласитесь, песня эта играет с нами злую шутку. Если в текст не вслушиваться, а реагировать только на слова-триггеры, море, пучина, скалы, воображение рисует жаркие южные берега. Без all-inclusive и анимации, просто пляж, покрывало и тапки в песке. Тем временем Комарова, о котором поется в песне, находится на расстоянии рукой подать от Санкт-Петербурга. А там, несмотря на то, что еще как жарко бывает, тем не менее отнюдь не юга. Ну и

0: Ладно, освежились, идем дальше.
1: Прогноз погоды. 9 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
0: А вообще, друзья мои музыкальные, следующим треком я решил убить даже не двух зайцев сразу, потому что этот трек практически из названий городов и состоит, и вы его все знаете. Global DJs, The Sound of San Francisco. San Francisco.

0: Можно сказать, что я схитрил, но пусть это будет вам небольшой подсказкой, в какие города еще можно было бы наведаться. Сами понимаете, это не полный список, иначе трек был бы бесконечным. Но, полагаю, и услышанного нам на сегодня хватит. Внезапно все наши песенки на сегодня оказались спеты. С приемником на плече по городам, и не только с вами мотался я, Рустам Османов. Слушайте музыку и не сидите на месте, чёрт подбери. Пока.
1: Чёрт подбери!
2: Наши хиты.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посещает Беларусь с официальным визитом, передает Белта. Переговоры проходят в узком и широком составах. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Александр Лукашенко отметил, что вчера уже приветствовал в домашней обстановке президента Узбекистана. Цитата: «Что касается наших взглядов, хочу сказать, что мы придерживаемся по основной направлениям той же политики, что и Узбекистан. Мы за многополярность. Мы не хотим мешать никому. Мы смотрим на наш народ, Узбекистан на свой народ. Но в это время ведем активную работу, чтобы связать наши интересы», подчеркнул белорусский лидер. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильна. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, пишет Белта. Он подчеркнул, что сейчас, как и в любое время года, ситуация с обеспечением внутреннего рынка стабильна. Ситуация на заправках спокойная. Каких-либо ажиотажей или очередей, не характерных для текущего периода года или для дня недели, у нас не складывается, сказал он. О происшествиях. В Бобруйском районе пенсионерка погибла из-за неправильного обращения со шлифовочной машиной, сообщили в управлении Госкомитета судмедэкспертизы по Могилевской области. По словам дочери, днем, пока ее не было дома, ее 68-летняя мать во дворе пилила доски болгаркой с зубчатым диском. Вернувшись вечером, дочь обнаружила тело своей матери на полу в кухне без признаков жизни. По данному факту проведена судебная медэкспертиза, рассказал официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Людмила Еверинкина.
2: Экспертами на теле женщины обнаружена ушибленная рваная рана правой голени с кровоизлиянием в мягкие ткани и полным разрывом задней большеберцовой артерии. Непосредственной причиной смерти стала острая кровопотеря.
1: И в завершении. Белоруска Владислава Лавр стала призером чемпионата мира по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 18 лет. Об этом сообщает Белта. Наша спортсменка соревновалась в категории до 63 килограммов. В рывке белоруска подняла штангу весом 78 килограммов, а в толчке совершила удачную попытку на 109 килограммов, что принесло ей бронзовую медаль в этом упражнении. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +14.

0: 12:10 на часах, согласитесь, ну неожиданно, уже и полдень четверга, но это здорово, еще немножечко, еще чуть-чуть, и опа, выходные. Ну и, конечно же, за утро переделанная куча дел, она наверняка уже дает о себе знать, вы уже немножечко подустали, ну а для того, чтобы делать дела правильно, да, для поддержания КПД на нужном уровне, нужно отвлекаться. Вот вам почему не отвлечься на то, что мы сейчас будем разыгрывать два пригласительные на двоих в цирк Шапито Сириус. Мне кажется, это прекрасная возможность отвлечься и сделать заодно себе хорошо. Итак, есть у вас возможность выиграть пригласительные, сделаем это просто. Кстати, напоминаю, с 9 по 25 июля в Могилеве цирк Шапито Сириус. Невероятный новый шоу-программы «На грани», где трюк балансирует на острие невозможного. Красота, адреналин и смех в одном дыхании. В программе «Фокусы, иллюзии», гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты, оригинальная воздушная гимнаста, человек-шок. Ну и, конечно, много-много приятных сюрпризов. Представление в двух отделениях, продолжительность 2 часа с антрактом. Ну и чтобы заполучить пригласительные на две персоны, просто вам нужно ответить на вопрос. Итак, внимание, вопрос. Как называется акробатический прыжок, безопорное вращение тела вперед или назад, или в сторону с полным переворачиванием через голову? Вот так вот. Жду ваш ответ на наш Viber через 44 56 86 176. Ну а в конце часа я читаю 15-й правильный ответ и подарю счастливчику пригласительный на двоих в цирк Шапито Сириус.
1: Наши хиты.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

0: 9 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: не хватает, но есть возможность выиграть пригласительное в цирк Шапито Сириус, где вы тоже можете поднабраться положительных впечатлений. Цирк Шапито Сириус – новая программа «На грани», где каждый трюк балансирует на острие невозможного. Программу «На грани» вы сможете лично увидеть с 9 по 25 июля. Шатер цирка расположен на территории парка аттракционов. Это проспект Пушкинский, 1. Вас ждут фокусы, иллюзии, гигантские змеи, тарантулы, белоснежные голуби, невероятная трансформация костюмов, бесстрашные акробаты на турниках, оригинальные воздушные гимнасты, жонглеры, человек-шок. А также на протяжении всей программы с вами веселый клоунский дуэт «Братья Застенчивые» и самое обворожительное шоу «Балет Сириус». Детям до 3 лет бесплатно, без предоставления места на руках у взрослого. А еще при покупке 3 билетов по полной стоимости в кассе цирка на первое представление действует акция «4-й билет в подарок». Касса расположена возле цирка, работает с 10 до 20, а оплата в кассе только наличными. Подробности в Instagram «Циркус», _Сириус. Ну и чтобы заполучить пригласительный в этом часе, на 2 персоны пригласительный, просто ответьте на вопрос, как на цирковом языке называется акробатический прыжок, безопорное вращение тела вперед или назад, или в сторону с полным переворачиванием через голову. Такой вот сложный, наверное, вопрос. Свой ответ шлите на Viber через 44-56-86-176, ну а в конце часа я считаю того самого 15-го счастливчика с правильным ответом и подарю пригласительный на двоих в цирк Шапито Сириус.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

интересно смотреть на наш вайбер, куда ссыпаются ваши ответы. Не скажу, что все правильно, но в большинстве своем да. И я-то обещала 15-му счастливчику, а значит, остается только отсчитать и вручить. Ну и, собственно, я поздравляю абонента А1-44-45, последние цифры, ВЛ. Подпись, вы ответили совершенно правильно. Ответ был, вопрос был такой, как называется акробатический прыжок, то есть безопорное вращение тела вперед или назад в цирке, и вы ответили правильно, сальто, конечно же. Вам и посчастливилось стать 15-й на нашем вайбере, а значит, поздравляем пригласительный в цирк Шапито Сириус ваш, ну а всем остальным, напомню, цирк Шапито Сириус в Могилеве с 9 по 25 июля с новой программой «На грани», где каждый трюк балансирует на острие невозможного. Красота, адреналин и смех в одном дыхании.

0: А цена билетов от 25 до 60 рублей. Вас ждут фокусы, иллюзии, гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты и оригинальные воздушные гимнасты. Человек-шок, веселый клоунский дуэт, братья застенчивые и самый выразительный шоу-балет «Сириус». Подробности ищите в Инстаграм «Циркус», нижнее подчеркивание «Сириус». Ну и завтра в пятницу мы еще поиграем. С 12 до 13 присоединяйтесь к эфиру. С удовольствием мы разыграем еще один пригласительный в цирк «Шапито Сириус».
1: Радио «Могилев».

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди стран СНГ занимает третье место. Глава государства поделился, что уже вчера приветствовал в домашней обстановке президента Узбекистана.
2: Еще раз хочу повторить, уже официально я рад вашему приезду. Мы с вами на всех международных встречах обменивались мнениями по поводу этого визита. Он тогда сказал, что мы вас очень ждем. Ждем как друга белорусского народа и готовы сделать все для того, чтобы ваш визит и ваша делегация успешно проходили.
1: Председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ перешло к Беларуси. Такое решение было принято на заседании МСПБ, передает Белта. В Минске 9-10 июля проходит 24-е заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности стран СНГ с участием руководителей надзорных органов в области промбезопасности Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана. Основные вопросы, которые будут рассмотрены на заседании – цифровизация и общее совершенствование процессов надзора. Подготовка и закрепление молодых кадров. Резкое изменение цен на автомобильное топливо в Беларуси не ожидается. В стране проводится взвешенная политика по корректировке цен. Об этом заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает Белта. Есть некоторое увеличение цен. Последний раз оно было 8 июля на 1 копейку. Но я думаю, что для потребителей это не стоило заметный фактор, отметил заместитель председателя. И в завершении, на республиканском празднике Купалия в Александрии 11-12 июля организуют дополнительные автобусные рейсы. Из Могилева в Александрию через Шклов автобусы начнут отправляться с 8:30 утра 11 июля. Последний рейс из Александрии в Могилев запланирован на 3 часа 10 минут ночи 12 июля. Также будут работать дополнительные маршруты из Шклова через Косыпь и Межник. Напомним, республиканский праздник Купалия Александрия собирая друзей стартует 11 июля в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 15.
4: Новости! Привет,
5: Побед! Слушай и поздравляю!
6: Всех вы на волнах радио Могилев, в студии Юра Александрова, и с радостью, с распростертыми объятиями я встречаю вас в программе «Привет в обед». Час у нас есть, чтобы успеть привет передать, в любви признаться, поздравить ваших именинников. С удовольствием все ваши хорошие новости прочту, порадуюсь за вас. Ну и вы не забывайте писать на 9940 смс и на вайбере через 44-56-86-176. Хвастайтесь, поздравляйте, в любви признавайтесь. В общем, делайте все, чтобы вами любимые люди сегодня чаще улыбались. Поехали.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Если нас слышите, значит, вы в программе «Привет в обед». Традиционно, ежедневно с 13 до 14 радуем ваших близких, родных людей. А вот что вы пишете к этой минуте. У нас есть поздравления для Аннушки с днем рождения нашу доченьку Машеньку. Ей вчера исполнился годик. Радуй нас, Лапа, ваш папа. Такое вот сообщение. Слушайте, ну я поздравляю вашу семью, вашу малышку, пускай на самом деле она растет умницей, красавицей, добьется в жизни многого. Ну, а вы, родители, будете смотреть на нее и восхищаться, и любоваться, и гордиться. Так что на всей души вам этого желаю. Далее, поздравляю с днем рождения любимую подружку Елену. Желаю быть такой же милой, всегда приветливой, красивой, всегда везде преуспевать и дом свой счастьем наполнять. Это Ольга Зябкина, город Осиповичи у нас. Заранее спасибо, да пожалуйста. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлению для Елены. Исполнение желаний. Мечтайте, и пускай все мечты в реальность воплощаются. Ну и, конечно, будьте самой счастливой девушкой на планете Земля. Ну, как я как девочка вам это пожелаю от всей души. Всего вам самого наилучшего. Ну что ж, друзья мои, и вы тоже пишите. Еще одно у нас поздравление для любимого мужа Корсак Виктора Анатольевича. Любимый муж, супруг ты мой родной, благодарю, что рядом ты со мной. Тебе желаю в жизни процветания, а нам с тобой взаимопонимание. Пусть будет и здоровье, и успех, и счастье, и любовь, и яркий смех. Сегодня, дорогой мой, с днем рождения! Удачи тебе, радости, терпения. Твоя любовь, Антоновна, агрогородок Липень. Слушайте, ну такое прекрасное поздравление. Я с удовольствием присоединяюсь, Виктор Антонович. Я с удовольствием поздравляю вас. Ну, ваша любимая вас уже поздравила по полной программе. Знаете, ну, я только пожелаю, чтобы все добрые слова, которые вы услышите сегодня в свой адрес, непременно сбылись в вашей жизни. Богатство, процветание, удачи и всего самого-самого наилучшего. Ну что ж, друзья мои, пишите еще. «Привет в обед» продолжается. Наши номера прежние. 9940 для смс и вайбер через 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!
2: Раз.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Писали, получайте. Ваши сообщения продолжают приходить на наши контакты. А я

0: поздравляет ваша любимая супруга Ириша с годовщиной свадьбы. Поздравляет и желает всегда быть счастливыми и влюбленными друг в друга. Я, конечно, с удовольствием тоже пожелаю вашей семье процветания, достатка, любви, радости и побольше приятных сюрпризов. Далее Мстислава летит поздравления для любимой мамулечки Ольги от дочки Оксаночки. Поздравления с получением прав. Ах, вот Ольга, вот теперь какая. Будете рулить, возить своих деток, ну и, конечно, получать удовольствие от вождения, это самое главное. А далее пламенный привет передаю для Егоркиной Аннушки и все. И многоточие. Вот что хотите, то и думайте дальше. Как-то не дошло, то ли не дописали. Ну, в общем, я жду продолжения банкета, продолжения этого сообщения, с удовольствием зачитаю его. Ну что ж, друзья мои, пишите. Еще привет в обед продолжается.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Казалось бы, ну что может быть лучше обеденного перерыва во время работы? А есть, может быть, только привет и поздравления, которые вдруг донеслись из вашего радиоприемника. И у нас есть желающие сделать приятно своим близким прямо сейчас. Привет мужу Борису и сыночкам Юрию и Диме. Очень вас люблю. Это мама Оксана пишет. Далее, любимому мужу Кашапову Ильюшке. Все будет хорошо и большой привет. Это от Маши. Я, слушайте, ну выше нос. Вера в победу. Мы тоже со своей стороны в вас верим. И, как сказала Маша, все будет хорошо. Это 100% и безоговорочно. Далее, обожаю свою семью, жену Вареньку, дочку Милу, сыночка Артема. Они моя опора и награда. Папа Петр написал. Ох, да, Петр, семья — это то, без чего нет в жизни счастья. Так что вашей семье большой-большой привет. Ну и следующее сообщение для Веры. Поздравления с днем рождения. Ваш Андрей желает вам всего самого наилучшего. Желает быть счастливой, красивой и, конечно же, светиться от счастья каждый день. А еще Андрей говорит, что будет делать для этого все возможное и невозможное. Так что, Вера, вам остается быть только самой счастливой девушкой на планете Земля. Мы тоже от всей души вам этого желаем и с днем рождения поздравляем. Ну что ж, друзья мои, все к этой минуте, 13:52 на часах. Привет в обед подошел к своему завершению. Я, Ира Александрова, не прощаюсь, оставляю вас наедине с хитами. Услышимся после 15:00.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил на переговорах с президентом Узбекистана, пишет Белта. Александр Лукашенко дал высокую оценку уровня сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран, пишет Белта. Правительства подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные сроки. Ключевыми среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана, подчеркнул Александр Лукашенко. И в завершение о спорте. Футболисты Днепра и Минска встретятся на поле Могилевского стадиона

0: четвертую строку турнирной таблицы. Соперник расположился на 9-й позиции. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил на переговорах с президентом Узбекистана, пишет Белта. Например, за год в Узбекистане собрано более 1000 тракторов МТЗ, при этом по отдельным моделям локализация скоро составит более 30%.
1: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов здесь мы обязательства жестко будем выполнять. Мы вместе с вами, с вашей помощью узбекской, могли выйти и на третьи страны, особенно которые близкие к Узбекистану там. У них большой интерес у этих стран. Мы вот только что говорили о конкретных проектах, конкретных компаний, которые я знаю. Вы молодцы. Самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке. Машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа. Готовы выходить на 220. Надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению, вы вчера говорили, под 3000 мы можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет по всему машиностроительному комплексу.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Минске подписали декларацию об установлении отношений и стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном, пишет Белта. Также Беларусь и Узбекистан утвердили дорожную карту по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы. Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию в Беларуси животноводческих комплексов. Об этом он заявил на переговорах с президентом Узбекистана, передает Белта. Президент отметил, что 2 года назад стартовал первый инвестиционный проект сельскохозяйственной отрасли. От получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой продукции. По информации узбекской стороны, этот проект успешно развивается. Беларусь готова организовать поставки продукции для нужд Государственного резерва Узбекистана, заявил Александр Лукашенко, пишет Белта. Беларусь готова обеспечить стабильные поставки мясомолочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, машиностроения и нефтехимии. В торговых отношениях глава белорусского государства предлагает стремиться к балансу. Беларусь продолжит выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта. Президент отметил, что сотрудничество с Узбекистаном в области образования уделяется приоритетное внимание. Планируем и далее приглашать ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь «Зубренок», сказал глава государства. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23, сейчас в Могилеве плюс 18.
3: 15.04 на часах, и, конечно же, прекрасный день продолжается, но четверг, знаете, и, конечно же, он тоже подкидывает нам всякие дела, всякие, может быть, у кого-то разрешимое, у кого неразрешимое, ну, в общем, кто-то, если вдруг из коллег предлагает вам чаечек, предлагает вам печенечку, вы соглашаетесь, пожалуйста, потому что, ну, в рабочей суете нужно находить время для общения с хорошим человеком. Ну, и на радио Могилев пусть найдется время для того, чтобы слушать нас, подпевать и традиционно по четвергам вникать в суть прекрасной программы. Программа «Прямая линия». Сегодня у нас в гостях начальник управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская. Поговорим о работе службы «Одного окна», по какому принципу работает служба «Одно окно», какие вопросы и как быстро решаются. В общем, час обещает быть насыщенным. Не пропустите. В 15.15 программу «Прямая линия» с Ниной Михновой.

0: Бабушкина крынка. Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Радио «Могилев».

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня начальник управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская. Лаура Петровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы поговорим сегодня о службе «Одного окна». Что делает служба, в какое время работает, где в Могилеве у нас работают офисы и представительства службы «Одного окна», какие консультации можно получить, и вот все нюансы работы службы, как и сказала, мы сегодня будем освещать. И, Лаура Петровна, первый вопрос. Давайте для начала объясним слушателям, чтобы это не было абстрактным понятием, что же такое служба «Одного окна».
3: Ну, не нужно сказать, что по принципу «Одного окна» местные исполнительные органы власти стали работать достаточно давно. Просто в 2018 году указом главы государства были уже созданы службы «Одно окно» по тому принципу, по которому они работают на сегодняшний день. Если раньше было значительно меньше административных процедур, за которыми приходили граждане службы «Одно окно», на сегодняшний день уже 225 административных процедур проходит через службы «Одно окно». Что такое? Самый основной принцип – это чтобы человек пришел дважды в эту службу, и не более. Первый раз подать заявление, второй раз забрать готовое решение. Значит, на этом мы, в принципе, и работаем для удобства граждан.
2: Ну, а какие основные сферы жизни затрагивают вот те вопросы, которые человек может решить через службу «Одного окна»? Если можно, то какие-то примеры?
3: Ну, то, что я и обозначила уже, это 225 административных процедур, затрагивающих абсолютно разные сферы жизни человека, жизнедеятельности. Это и социальная сфера, оформление справки или запрос архивной справки, как пример, для оформления пенсии. Это регистрация животных-компаньонов, процедура. Это узаконивание перепланировок, реконструкций, проводимых как в многоквартирных жилых домах, так и в индивидуальных жилых домах. Это внесение в торговый реестр определенных сведений. Это регистрация индивидуальных предпринимателей и так далее. Поэтому, ну, абсолютно разные сферы. На сегодняшний день очень такая процедура, это востребованная именно сегодня, это выдача направления в детские садики родителям, детки которых подросли и собираются пойти в детский сад. Поэтому вот в администрациях района очень много людей на сегодняшний день получают такие направления. Постановка на учет, на получение места в дошкольном учреждении. Вот, как я обозначила, это абсолютно разные сферы жизнедеятельности человека.
2: Спасибо большое за пояснение. Через несколько минут вернемся в эту студию, продолжим нашу беседу.
0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо. Включаю радио Могилев.
0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890. Радио Могилев.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В гостях у радио Могилев сегодня начальник управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская. Мы говорим о работе службы «Одного окна». Лаура Петровна, у меня вопрос. Ведь не только в горосполкоме работает служба «Одного окна». Сколько адресов есть, где расположены и как выстроен режим работы?
3: Конечно, не только в горосполкоме. У нас на территории города три точки службы «Одного окна». Могилевский горосполком, это понятно, Первомайская, 28А. Это служба «Одного окна» в администрации Ленинского района и в администрации Октябрьского района. То есть в городе три точки. Если говорить по администрациям, там работает по 7 специалистов службы «Одно окно», в горисполкоме 6 специалистов. Итого вот такой вот у нас состав работников службы «Одно окно». Режим работы службы «Одно окно», он такой очень

0: Понедельник, среду, пятницу все три точки работают с 8 до 17, с перерывом на обед, с часу до 2 и с 12 до часу. То есть служба работает вообще без перерыва, но текущий график обеда у сотрудников соблюдается. То есть в обеденное время остается работать один специалист. И это нужно гражданам учитывать. Для удобства, конечно, это созданы такие условия для удобства граждан, но специалисты тоже должны немножко...
1: Да, все мы люди, да?
0: Все мы люди, да.
1: Но и работает выходные.
0: И работает у нас суббота. Служба вторник, четверг с 8 до 20.00, 12 часов. И тоже как бы без перерыва, но с текущим графиком ухода на перерыв специалиста службы «Одно окно». И по субботам, вторую и четвертую субботу месяца у нас служба «Одно окно» работает с 8 до 17, но с перерывом на обед с часу до 2. То есть многие граждане, обращаясь в службу «Одно окно», иногда приводят такой нюанс, что мы отпросились с работы. Но службы «Одно окно» работают так, что можно не отпрашиваться с работы. И для себя удобный график, в принципе, спланировать для посещения службы.
1: А все ли консультации в «Одном окне» бесплатные?
0: Да, Нина, консультации все бесплатные, абсолютно все консультации бесплатные. Порой люди обращаются, ведь люди приходят, они порой не знают, на какую процедуру подаваться. И для того, чтобы оформить заявление правильно и посмотреть наличие документов, для того, чтобы это заявление было принято и процедуру не отклонили, не сделали отказ в принятии заявления, безусловно, значит, даются консультации. Все консультации бесплатные. Если какие-то специфические вопросы появляются, специалисты службы «Одно окно» приглашают из местного исполнительного органа власти специалиста из других подразделений для дачи консультации.

0: Не только в жаркое время, конечно, в летний период больше людей идет за осуществлением данной административной процедуры, но как есть такие моменты, когда идут скидки на проведение работы, на приобретение кондиционеров, поэтому люди, планируя свой, может быть, бюджет и еще что-то, они идут круглогодично за осуществлением этой процедуры. Ну, конечно, в летний период эта процедура более популярна, скажем прямо. Очень популярны процедуры по узакониванию самовольной реконструкции либо перепланировки как в многоквартирных жилых домах, так и в индивидуальных жилых домах. Ну и процедуры по торговле, внесение торговый реестр, дополнение в торговый реестр и так далее.
1: А самая популярная процедура этого года, мы уже делились, рассказывали в эфире и в социальных сетях, это регистрация животных-компаньонов.
0: Да, да. Совершенно верно, Нина. Больше всего процедур, а больше всего заявлений поступает на сегодняшний день действительно по данной процедуре.
1: В этом году, да, в топе процедуры. Да. Спасибо большое, Лаура Петровна. Наших слушателей ждет прогноз погоды, ну а после мы вернемся и расскажем, с какими там, с физлицами, юрлицами, как с ними работает служба «Одного окна».
2: Прямая линия.
3: С 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
4: Наши хиты.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В гостях у радио Могилев сегодня, напомню, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская. Мы говорим о работе службы «Одного окна», рассказали и о том, с какими вопросами работает служба и по какому графику. Лаура Петровна, а сколько граждан уже получили консультации и решения в горосполкоме по итогам первого полугодия?
3: Ну, уже так предварительно подвели итоги. В службу «Одно окно» горисполкома у нас за первое полугодие обратилось 13 395 граждан. Из них более 5500 получили просто консультации. То есть люди приходили, не зная, на какую административную процедуру они хотят податься, получали консультацию отдельно.
2: Работает ли служба только с физическими лицами или принимает и юридических?
3: Нет, в соответствии с постановлением Совета министров у нас 225 процедур. Это и процедуры для юридических лиц, и процедуры для физических лиц. Если говорить по статистике, то что вот служба «Одно окно» отработало в первом полугодии, для физических лиц около 3000 заявлений было принято и осуществлено административных процедур. В отношении юридических лиц значительно больше, более 4700.
2: И упомянули мы за эфиром, и хочется, чтобы наши слушатели тоже это услышали, по экстерриториальному принципу работает служба. Что это значит?
3: Ну, это такое вот благо для людей, которое, в принципе, не все граждане используют. Не знаю уж почему, позиционируют много этот экстерриториальный принцип. То есть гражданин подать заявление может в любой точке Республики Беларусь. Забирать готовое решение он может либо получить его по почте, либо в том исполнительном органе, в который переслано его заявление. Но подать заявление он может в любой точке в службе «Одно окно» на территории Республики Беларусь.
2: Как и получить консультацию?
3: Например, как и получить консультацию, безусловно. Как и получить консультацию.
2: Спасибо большое за такой подробный рассказ. Уверена, нашим слушателям и нашим подписчикам в ТикТоке, где мы параллельно ведем стрим, тоже было интересно и полезно. Вот они делились и рассказывали. Напомню, сегодня в нашей студии была и отвечала на вопросы, рассказывая о службе «Одно окно». Это начальник управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
0: Прямая линия на радио Могилев. Радио Могилев.

0: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Узбекистана, передает Белта. Перспективное направление – сельское хозяйство и переработка соответствующей продукции. Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси эта сфера весьма развита.
2: Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработке продукции сельскохозяйственной.

сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее. Готовы в этом отношении двигаться вперед. В гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться, никто вам не пожаловался, что мы плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся, фармация. Это наша тема. Готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры. Опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта

0: Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Узбекистана, передает Белта. Он также заявил о готовности к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. В Узбекистане реализуется масштабный проект по созданию первой в стране атомной электростанции. Строительство стартовало в июне этого года. Станция строится по технологиям российской госкорпорации «Росатом». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал создавать условия для бизнес-взаимодействия с Беларусью. Такое заявление он сделал на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет Белта. В контексте развития двухстороннего сотрудничества упоминался форум регионов с участием предпринимателей из Узбекистана. Впервые вместе с ним прибыла в Беларусь такая многочисленная делегация представителей бизнеса из регионов Узбекистана. Это свидетельствует о реальном взаимном интересе обеих сторон. Беларусь и Узбекистан определили направление сотрудничества в сфере туризма, пишет Белта. Стороны договорились о регулярном обмене опытом и аналитикой, проведении совместных выставок и ярмарок, а также о создании взаимных туристических маршрутов. Для повышения узнаваемости туристического потенциала двух стран запланированы ознакомительные поездки для представителей туристической индустрии, СМИ и блогеров. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Ну что, верю, что именно вы тот герой, который с первых минут пребывания на работе рванул и до сих пор остановиться не может. И вспомните, да, что от вас зависит, выйдет ли ваше предприятие на новый уровень и поднимется ли на ступень выше. В общем, горжусь такими людьми, но понимаю и тех, кто уже одной ногой в вечере. Давайте постараемся еще часочек, а потом уже оторвемся. Мы уже готовы снабжать вас хитами для самого лучшего продолжения дня. Ира Александрова, ваша компания. В эти минуты всем отличного дня!

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8-0-222-240-888. Наши хиты.

16:27 на часах. Мы еще на 27 минут ближе к воплощениям в реальность наших планов на выходные. Да, именно на выходные, потому что четверг, немножечко пятница, и все. И понесется душа в рай. А если нет планов, то какой же там рай, если ничего не придумано? В общем, друзья мои, советую внести в свой пункт, в свой план, пункт съездить на праздник Купалия, который намечен, конечно же, на субботу, 11 июля. Мероприятие пройдет, как всегда, в агрогородке Александрия Шкловского района. Сейчас расскажу, что будет происходить. С 11:00 будут работать тематические площадки, праздничная выставка, ярмарка, масштабный арт-объект «Купальское коло», концертно-интерактивная программа на сцене, работа аниматоров, мобильных групп, фотозон, сырный фестиваль с дегустацией и продажей сыров. С 12 часов на малой концертной площадке стартует масштабный музыкальный марафон. Будут работать полевой кинотеатр, площадка театра кукол, цирк «Шапито», пресс-площадка, где будут проходить и презентация «Радио Могилев». Так что забегайте, поддержите нас, ну а мы вас. Торжественное открытие праздника пройдет на малой сцене фестиваля в 15:00. Здесь же в 17:00 начнется концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. В момент концерта в небе развернутся государственные флаги двух стран. В 23:45 до 3 часов ночи молодежная дискотека. Она главной концертной площадке тем временем в 21:30. Главный концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». А с 23:20 праздничный фейерверк и зажигание купальского костра. Подробную программу можете посмотреть в наших соцсетях. Радио Нижнее подчеркивание Могилев, Инстаграм и ТикТок. Группа Радио Могилев ВКонтакте. Это будет здорово, это 100%. Так что встречаемся 11 июля на празднике Купалья.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинск.

0: Выгодно.
1: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко

0: перспективным направлением названы сельское хозяйство и переработка продукции. В Беларуси эта сфера, как напомнил Александр Лукашенко, весьма развита.
1: Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее. Готов в этом отношении двигаться вперед. В гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться, никто вам не пожаловался, что мы плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся, фармация. Это наша тема. Готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры. Опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта достаточно. Если вам что-то надо, скажите, мы всегда готовы.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал также интерес узбекского бизнеса к созданию в Беларуси животноводческих комплексов. Об этом он заявил на переговорах с президентом Узбекистана. Глава государства отметил, что 2 года назад стартовал первый инвестпроект в сельскохозяйственной отрасли. От получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой продукции. По информации узбекской стороны, этот проект успешно развивается. Также Беларусь продолжит выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Александр Лукашенко подчеркнул, что сотрудничеству в области образования уделяется приоритетное внимание. Планируем и дальше приглашать ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь «Зубренок», сказал глава государства. Сейм же Литвы рассмотрит программу правительства, в которой исключен пункт об угрозе со стороны Беларуси. Вильнюс неожиданно взял курс на добрососедство. Изменения внесены в документ 21-го Кабмина. Из проекта убрали формулировки о якобы угрозе, а также о якобы дальнейшей международной изоляции восточного соседа. Спикер Сейма связал такой поворот, в частности, с позицией США, заинтересованных в открытом транзите через Прибалтику, включая белорусские удобрения. Голосование по программе ожидается в начале следующей недели. Но немецкая оппозиция бьет тревогу. ФРГ накрывает цунами банкротств. По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, каждые 20 минут в стране разоряется одна фирма. У среднего бизнеса иссякают резервы. Вайдель подчеркнула, что волна банкротств лишает Германию благосостояния и рабочих мест. И даже Volkswagen может сократить до 100 тысяч сотрудников. Граждане беднеют, рост расходов обгоняет зарплаты. Вайдель раскритиковала власти за астрономические траты на оборону без реального укрепления безопасности, заявляя, что вместо народной промышленности создается госфинансируемый ВПК, продукция которого безвозмездно передается Украине. Вопросы топлива. В центре внимания ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильна, заверил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Он отметил, что на заправках спокойно, очередей нет, а отлаженная система планирования гарантирует свободный доступ к топливу в нужных объемах. Это подтверждают и водители, и гости нашей страны. Таким образом, Беларусь последовательно укрепляет стратегические связи на восточном и южном направлениях, а Литва смягчила риторику в отношении Минска. В то же время европейские экономики стагнируют из-за санкций и внутренних просчетов. По сути, на этом фоне еще более важными становятся ставки нашей страны на внутреннюю стабильность и прагматичное сотрудничество с разными странами.
2: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Вот и пролетел еще один рабочий день. Надеюсь, вы показывали сегодня в течение дня себя с лучшей стороны. Ну и сейчас, как минимум, гордитесь собой и проделанной работой. И знаете, мы всегда готовы вас поддерживать. Вот в следующем часе Рустам Османов прямо от всей души будет вас поддерживать и проведет с вами вечер в прекрасном настроении, делясь самым лучшим, что только есть на FM-просторах. Ну а я, Ира Александрова, благодарю вас за компанию и прощаюсь до завтра. Всех обняла, всем пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Наши хиты.

0: смогли, сколько прошли, но...
1: В Могилеве 17 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов. Об этом он заявил на переговорах с президентом Узбекистана, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение.
3: Мы успешно выполняем достигнутые в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 2025 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше – 36% с лишним. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряда других. Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас только что состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь, потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества.
2: Визит президента Узбекистана в Беларусь завершился. Глава белорусского государства Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту, передает Белта. По итогам переговоров был подписан целый ряд документов. Главный из них – декларация об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Также была утверждена дорожная карта развития сотрудничества двух стран. У Беларуси и Узбекистана есть большие перспективы в создании совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Белта. Ведется совместная работа по созданию птицеводческих предприятий в Узбекистане. Кроме того, Узбекистан изъявил желание выращивать в Беларуси крупный рогатый скот на говядину и взял для этого в аренду ряд объектов. Какие задачи стоят перед помощником президента, инспектором по Могилевской области, во время представления Надежды Катковец в Могилеве, рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой. Сегодня в Могилевском облисполкоме коллективу региона представили Надежду Катковец в новой должности. В числе направлений развития сельского хозяйства важный пункт – кадровая политика. Будет возрастать и роль председателей райисполкомов. Большой блок посвящен туризму. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22.

0: 22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33 666 74 22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Вот оно, счастье, 17.04, четверга в Белоруссии. Возможно, некоторые из нас воскликнули бы, а нельзя было так сразу, с утра, чтобы хоп, и 17.04 четверга. Ну, тогда радость была бы неполной. А так вот, видите, мы все это время провели прекрасно, продолжим и далее в том же духе, с треками от многих исполнителей. У микрофона до самого вечера я, Рустам Османов, всем машу приветы. Прямо сейчас запускаем «Бумажного змея» с Александром Панайотовым и Алисой на радио «Могилев».

0: наши люди, а тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Музей – это не просто залы с экспонатами под стеклом. Это место, где каждый предмет хранит историю, которую нужно правильно прочитать и рассказать. За этой работой стоит ведущий научный сотрудник, человек, который превращает архивные папки, старые письма и фотографии в понятные экспозиции. Как это сделать правильно, знает героиня программы Ольга Емельянова.
0: Наши люди.
2: Ольга – ведущий научный сотрудник Могилевского областного художественного музея имени Павла Масленникова. Ольга, мне кажется, эта работа довольно многозадачная. Что входит в твои обязанности?

0: делаю экспозиции, пишу для них тексты все, то есть это аннотация, это посты часто тоже пишу, с художниками общаемся, экскурсии веду, конечно, занятия у нас есть, их тоже провожу, и фондовая работа, это исследование наших фондов, у меня графика, скульптура, довольно интересно иногда порыться во всех этих складах.
1: С какими сложными по реализации проектами ты сталкивалась?
0: Сложный проект был недавно, у нас открылась зимой постоянная экспозиция новая, изобразительное искусство Приднепровского края. Было очень трудно, эта экспозиция, это 5 залов, и было очень трудно всю историю с начала 20 века по современность, именно Могилевскую, пихнуть вот эти вот 5 залов, потому что очень много художников, все они очень разные. Было прям очень тяжело на самом деле, но все-таки справились.
2: Наши люди.
1: Работая в музее, ты и множество текстов пишешь, и общаешься с большим количеством людей, желающих познакомиться с искусством. Бывает ли выгорание?
0: Бывают, когда много проектов идет друг за другом, или вот когда тяжелый какой-то проект. Надо просто сделать какую-то передышку, или после работы отдушину найти. Я часто смотрю просто фильмы свои любимые, то есть пересматриваю их. Это помогает как-то стабилизироваться.
1: Кому бы посоветовала эту профессию?
0: Профессия очень интересная. Я посоветую идти людям тем, которые действительно очень любят искусство, любят музеи, любят вот эту всю атмосферу. Конечно же, очень важным является стрессоустойчивость и какое-то даже творческое начало. То есть, если вы умеете рисовать, то это точно художественную сферу.
2: Наши люди.
1: Работа научных сотрудников – это поиск, анализ, сомнения, общение с реставраторами. Они выбирают, как подать сложный материал, чтобы он не стал скучным уроком, а заставил задуматься. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме @radio_Могилев.
2: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио «Могилев».

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Лето остается летом, несмотря на всякие капризы со стороны погоды. Ну, а лето – та пора, которая подталкивает нас к действию, заставляет не сидеть на месте. И кроме своего любимого места работы, позволяет еще и прогуляться по городу в свободное время, например. Тем более, что новых мест, которые можно было бы посетить, у нас прибыло. Вдохнули вторую жизнь в набережную Дубровенки. Ну, а есть те места и мероприятия, которые можно, на которые можно попасть только в теплое время года. Тот же цирк «Шапито Сириус», который будет удивлять вас цирковыми программами, которые продлятся до 25 июля. Ну а мы, Радио Могилев, разыгрываем пригласительные билеты ежедневно с 12 до 13 часов. Поэтому подключайтесь и получите возможность выиграть заветный билетик, чтобы отлично провести время. Ну а пока отлично проводим время в нашем эфире под Алле Фарбен и трек «From Disco to Disco».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.

0: Есть у нас и нечто не менее ценное, чем изумруды, рубины и прочие драгоценные камни. Это хиты, что звучат на наших волнах. И, конечно же, новинки занимают особое место в этом ряду. Вот одну сейчас мы послушаем. «Санта Лючия» от Гаязовс Бразерс.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Об этом он заявил на переговорах с президентом Узбекистана, передает Белта. Чтобы амбициозные планы были воплощены в жизнь, правительство подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку.
2: Тонны, штуки, ответственные сроки. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Например, за год в вашей стране собрано около 1300 тракторов МТЗ. Мы говорили о 3000. При этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30%. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет, как мы и разговаривали, 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть из 11 объектов. Планируется открытие фирменного учебного класса. Я пообещал президенту, если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро на конвейере обучить знаниям той или иной техники.
1: Узбекистану и Беларуси за последние годы удалось кардинально изменить к лучшему характер и содержание отношений и вывести их на новый уровень. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Белта. Обе стороны дали высокую оценку результатам совместной работы в сферах взаимной торговли, промкооперации, сельском хозяйстве, культуре, образовании и медицине. Основным драйвером взаимодействия Шавкат Мирзиёев назвал торгово-экономическое сотрудничество. Уже в эту субботу Александрия соберет друзей на Купалье. Один из ключевых моментов программы – вечерний концерт. В 21 час на главной концертной площадке начнется гала-концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». На сцену выйдут популярные артисты белорусской и российской эстрады. Сразу после концерта небо над Александрией озарит праздничный фейерверк, а кульминацией вечера станет традиционное зажжение купальского костра. Могилевские легкоатлеты взяли 5 наград Кубка сильнейших спортсменов Подмосковья. Спортсмены и воспитанники Могилевского областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта поднялись на пьедестал в нескольких дисциплинах и привезли с собой золото, бронзу, а также несколько серебряных наград. И в завершение, только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону +375 20.

0: 229-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
3: Ну что ж, на час ближе к пятнице стали мы с вами. Возможно, вас порадует эта информация. 18 часов стартовали в Могилеве. Никуда по-прежнему не делся и я, Рустам Османов. И если вы также остались на наших волнах, я вас приветствую. Если вы помахали уже давно рукой пока-пока своему рабочему дню, то можно расслабиться и дать волю радостным чувствам. Ну а треки от Тони Брэкстон, Сократа, Юлианы Карауловой, летних отпетых мошенников и многих-многих других должны помочь нам в этом деле.

Насчет газировки, воспетой только что Сократом и Юлианой Карауловой, особо плохих новостей никаких нет, ну, кроме того, что ею лучше не злоупотреблять. А вот насчет любимого кофе есть некоторые тревожные новости, которые, наверное, взбодрят нас не меньше глотка самого бодрящего напитка. Прогнозируют его подорожание. Ну а виной всему, только не удивляйтесь, будет засуха в регионах произрастания. Ну, посмотрим, что да как, станет ли больше на улицах невыспавшихся людей, узнаем, но радио Могилев вас в беде не бросит, сами знаете это, будем тормошить вас хитами, и считайте, что уже начали.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Лето звучит.

0: обычно поет группа «Маранди» на радио «Могилев». Так можно проспать самое интересное. А его, этого интересного, уверен, приготовила немало Олеся Маскина. Вот самым интересным из жизни звезд поделится она с нами в 19.05 в программе «Подслушано». Ну а пока новинка в нашем эфире.
1: На радио «Могилев» новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: дожди. В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном. Об этом он заявил на переговорах с президентом Узбекистана, пишет Белта. 2 года назад стартовал первый инвестиционный проект сельскохозяйственной отрасли, подчеркнул президент. Он также приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на Витебщине.
2: Успешно развивается этот проект, а сегодня мы договаривались о том, чтобы Узбекистан, узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель, там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, все, птицу, мясо птицы в Узбекистан. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на этой же Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности, осуществлении инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы.
1: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал взять на жесткий контроль выполнение достигнутых договоренностей с Беларусью. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет Белта. Особенно обширные планы двух стран в региональном сотрудничестве. Команды обеих сторон настроены на результат. Убежден, что итоги нынешнего исторического визита в Беларусь будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, подчеркнул президент Узбекистана. В Бобруйске сотрудники ГАИ пресекли поездку нетрезвого водителя, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В ходе несения службы инспекторы остановили автомобиль под управлением 29-летнего мужчины. При проверке документов у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Теперь нарушитель заплатит штраф в размере 100 базовых величин и лишится прав управления транспортными средствами на 3 года. На республиканский праздник Купалия в Александрию 11-12 июля организуют дополнительные автобусные рейсы. Из Могилева в Александрию через Шклов автобусы начнут отправляться с 8:30 утра 11 июля. Последний рейс из Александрии в Могилев запланирован на 3 часа 10 минут ночи 12 июля. Также будут работать дополнительные маршруты из Шклова через Коп и Семежник. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: Сегодня послушна очередная порция звездных новостей. Певица Анна Седокова после развода с Янисом Тимой пережила и травлю, и потерю, и панические атаки. И снова заговорила о важном. Она обратилась к блогерше, которая когда-то одной из первых начала ее осуждать в СМИ, хотя сама же призывает женщин уходить из абьюзивных отношений. Анна напомнила, что тогда никто не попытался разобраться в ее истории, а ее называли предательницей, хотя на самом деле она спасалась от домашнего насилия. Сейчас травля прекратилась, и певица благодарна за это. Но ее главный посыл – показать, как тяжело приходится женщинам, которые решаются уйти. Их часто клеймят, не зная правды. Анна признается, что до сих пор борется с последствиями пережитого, но продолжает выступать и жить дальше. И ее мужество говорить об этом вслух – важный шаг к тому, чтобы общество становилось добрее и меньше вешало ярлыки, не заглянув в чужую боль. Адель и сын. Общий язык на скорости. Певица, которая обычно бережно хранит личную жизнь в тайне, неожиданно раскрылась. Оказывается, ее 13-летний сын Анджело всерьез заболел картингом и Формулой-1. И Адель, чтобы быть рядом, сначала просто решила поддержать его, но очень быстро сама втянулась. Теперь они вместе смотрят гонки, обсуждают пилотов и даже спорят, кто из них лучше разбирается в трассах. Когда у ребенка есть настоящее увлечение, важно не делать вид, а действительно вникнуть, делится певица. И это прекрасный пример того, как искренний интерес к миру ребенка может стать мостиком даже в непростой подростковый период. Вместо музыки – рев моторов. Но это их общая мелодия. Звонкий подарил выпускникам живое чудо. Школьники из Подольска готовили флешмоб под трек «Голоса». И, конечно же, не ждали, что их видео заметит сам исполнитель. Но Звонкий не просто оставил лайк. В день мероприятия он неожиданно появился рядом с ребятами. Присоединился к их танцу и разделил с ними эти яркие моменты. Эмоции, которые он подарил, не спонтируешь и не повторишь. А его напутствие – верьте в чудеса и слушайте свой внутренний голос, стало идеальной точкой в этом сюрпризе. Такие моменты доказывают, если взрослые слышат и видят детей, даже маленький флешмоб может превратиться в историю, которую будут пересказывать еще долгие годы. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

0: Внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Могилевский мясокомбинат — лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Это высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат. Безупречный стандарт качества.
4: Наши хиты.

Но мне все-таки кажется, что радио Могилев в силах дать вам именно того, чего вы хотели бы. Если это касается музыки и хорошего настроения, то, о да, и того, и другого у нас под завязку. Середина часа на радио Могилев. Рустам Османов снова подключился. Совсем скоро услышим прогноз погоды на завтра. Ну, а из музыки нас ждут треки от Елены Терлеевой, Кайли Миноук, Мистер Президент и не только. Как много можно успеть послушать за оставшиеся полчаса.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: 19:47 на часах, ну и в заключительной части часа мы поговорим о трендах. Некоторые из них выглядят как шалость, но у этой шалости есть и последствия. И что неприятное здесь может оказаться, то это, что это последствия экономические. В России возник тренд, который называется «зыринг». Я про него уже слышал, ну а тут он начал раскрываться во всей своей красе. То есть люди ходят в торговый центр для чего угодно, кроме покупок. Вот потусоваться, позырить, то есть посмотреть на товар, это пожалуйста. А купить совсем не факт. Ну и торговые точки из-за этого могут нести убытки, разумеется. На мой взгляд, единственное, что остается, это ввести плату и за возможность поглазеть на ассортимент. А вот есть и обратно. Обратный пример. Если хотите подзаработать, то придется отбросить в сторону принцип «я что, жилетка, чтобы плакаться?» и взять на себя эту функцию, потому что на тренде нытинг можно заработать денежек. Тренд заключается в том, чтобы принимать жалобы клиента, не давая советов и оценок. При этом не бесплатно. Вот послушал, тебе поплакались, и за какое-то количество времени вот этих вот своих нытья тебе заплатили деньги. Ну а на радио Могилев есть только одно средство, чтобы положить конец унынию, если вдруг оно у вас случилось. Это музыка, конечно же. Ну и практически даром.
1: Новинка на радио Могилев.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь готова организовать поставки продукции для нужд Государственного резерва Узбекистана. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Узбекистана, пишет Белта. В торговых отношениях глава белорусского государства предлагает стремиться к балансу.
1: В торговых отношениях предлагаю стремиться к балансу. У нас имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную пражу, трикотажное полотно и одежду, свежую плодовощную продукцию, сухофрукты. Все, что вы там на юге производите, у нас нет. Надо поставлять сюда. Мы поддержим вашу любую инициативу или на рынке, или в магазине. Торговый дом Узбекистана, который вскоре откроет свои двери практически напротив Дворца независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы прекрасную возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Но один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Индией о взаимной защите секретной информации. Указ глава государства подписал сегодня, пишет Белта. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. 8 лет в колонии усиленного режима. Бывший руководитель одного из крупных предприятий Могилева оказался нечист на руку. Суд Кричевского района рассмотрел уголовное дело и признал бывшего руководителя предприятия виновным в мошенничестве, а также в неоднократном получении взяток. Как установлено судом, после объявления конкурса на закупку оборудования к обвиняемому обратился знакомый. За содействие в выборе этой организации победителем конкурса он пообещал обвиняемому денежное вознаграждение, рассказывает помощник председателя Могилевского областного суда. Да, Инна Дроздова.
2: В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый не намеревался выполнять принятые на себя обязательства и не предпринимал каких-либо действий, направленных на обеспечение победы конкретного участника закупки. Несмотря на это, после того, как организация, интересы которой представлял знакомый обвиняемого, была признана победителем конкурса и исполнила контракт на поставку оборудования, обвиняемый получил от представителя поставщика не менее 80 тысяч долларов США.
0: И в завершение. Веселуха выступит на празднике в Александрии 11 июля 18:50 на малой концертной площадке республиканского праздника Купали. Александрия собирает друзей. Состоится концерт «Гонор и якость», приуроченный к юбилейному туру коллектива «Веселуха». Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23, сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Ну а на данный момент могу пожелать вам красивых во всех отношениях 20 часов, которые таки наступили. И кажется, времени уже много, вечер подвигает нас ближе к кроваткам, потому что завтра снова на работу нужно отдыхать. Но хиты на радио Могилев неустанно продолжают звучать для вас. И я, Рустам Османов, еще практически час намерен составлять вам компанию.

0: Группа «Коды Бостони», наверное, тоже намекает на то, что одеяло и подушки ждут ребят. «Тедди Бэр», только что от них в ремиксе мы послушали. А «Тедди Бэр», если кто не в курсе, это плюшевый мишка. Некоторые без них уснуть не могут. Более того, им одного мишки мало. Нужно, чтобы кровать была похожа на игровой автомат в торговом центре, напичканный этими всякими разными мягкими игрушками. Я вот, например, всегда обходился и без этого. Но, знаете, не будем, давайте, на сонные темы сейчас говорить. Тем более, что коварные летние вечера не сильно-то располагают к тому, чтобы ложиться спать пораньше.
1: Лето звучит.

0: переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. В субботу и воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь готова организовать поставки продукции для нужд Государственного резерва Узбекистана. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Узбекистана, пишет Белта. По его словам, Беларусь готова обеспечить стабильные поставки, востребованные на узбекском рынке.

0: продукции, мясо молочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей отрасли, машиностроения и нефтехимии.
1: В свою очередь, можем обеспечить стабильные поставки, востребованные на вашем рынке белорусской продукции, мясомолочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли, машиностроения и нефтехимии. Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну, пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию. Притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, для заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции, нужной для вас из деревообработки. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла, других позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Тоже приедете, отберете, если вам подходит, пожалуйста, забирайте. Вот президент поставил вопрос, тушенка, сгущенка и прочее, то, что даже не для военных, даже не для госзаказа. В обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести.
0: У Беларуси и Узбекистана есть большие перспективы в создании совместных проектов сельскохозяйственной отрасли. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, пишет Билта. Ведется совместная работа по созданию птицеводческих предприятий в Узбекистане. Кроме того, Узбекистан изъявил желание выращивать в Беларуси крупный рогатый скот на говядину и взяла для этого в аренду ряд объектов. В Могилеве погиб сварщик, упав в шахту грузового лифта на промплощадке. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Рабочий намеревался спуститься на этаж ниже. Он открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту. В результате падения с высоты около 6 метров мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Установлено, что здание цеха еще не сделано в эксплуатацию. Все районы Могилевской области готовят костюмы купальской берегини для участия в республиканском празднике «Александрия собирает друзей». Мастера из каждого региона самостоятельно изготавливают уникальные образы, отражающие местный колорит и творческое видение древнего мифологического персонажа. Республиканский праздник Купалия пройдет в Шкловском районе уже в эту субботу, 11 июля, начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +15.

0: at the Beer Cave.
1: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
4: Овен.
5: Проанализуйте свой минулый опыт, и вы убачите самый короткий шлях досягнения мэты.
4: Телец.
5: Семейные справы запотребуют от вас пильной уваги. Проявите терпение, и вы худко все уладите.
4: Близняты.
5: Не спыняйтесь на шляху до мэты, и неузабаве вы убачите выники своих намаганий.
4: Рак.
5: А вы легко наполнитесь настроем тех, кто вас окружает, тому выбирайте свое осяродье с головой.
4: Лео.
5: Имкнитесь не кантовать с теми, кто критикует каждый ваш крок. От таких людей лепш триматься далей.
4: Дева.
5: З'явится махчимость переутворить свои слабости у силу.
4: Шали.
5: Успех прийде с нечаканого боку. Несподяванная радость упригожить гэтый день.
4: Скорпион.
5: Вы сможете спрытно переодолить раптом узниклые перешкоды.
4: Стрелец.
5: Коли будаўніцтва паветраных замкаў не заслоніць рэальнае становішча спраў, то ёсць верагоднасць поспеху. Будьце крытычнымі да сябе.
4: Казярог.
5: Не паддавайцеся спакусе лёгкіх грошай, калі прапанаваную працу будзе складана выканаць.
4: Вадалей.
5: У вас з'явіцца рэальная магчымасць стварыць штосьці незвычайнае. Не забывайце пра асцярожнасць.
4: Рыбы.
5: Ёсць шанец лёгка дасягнуць дамоўленасцей, схіліць патрэбнага чалавека да свайго меркавання.
3: З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
1: Гараскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым. Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

мысли становятся прозрачными. Время, которое принадлежит только нам. Никаких звонков, никаких новостей. Только голос, музыка и вы. Сделайте вдох глубоко, медленно. И выдохните все, что накопилось за день. Мы вместе, чтобы проводить этот день красиво. Чтобы он не закончился, а перетек в тишину. И музыка, которую я поставлю для вас, она не для ушей, она для души. The torch I carry is handsome.

замечали, как медленная музыка меняет течение времени? Кажется, секунды тянутся, как мед, и в каждой ноте есть место для паузы. Именно такую музыку я выбираю за час до полуночи. Она не требует от нас ритма, не заставляет притоптывать или подпевать. Она просто есть, как дыхание. Так что позвольте этой музыке обнять вас сегодня. Не сопротивляйтесь.

уходит с памятью после 10 вечера. Она становится капризной. Выплывают не те события, которые были важны сегодня днем, а случайные кадры. Медленная музыка зачем-то будет именно эти образы. А знаете, это прекрасно. Отпустите отчетность, планы и списки дел. Пусть в голове останется только одна картина. Самая теплая, самая близкая. А музыка, которая сейчас звучит,

нужно отпустить все. Все, что произошло сегодня. Тревоги, опоздания, незакрытые задачи, пустые разговоры. Даже то глупое сообщение, которое вы не должны были отправлять. Пусть оно остается в уходящем дне. А с нами остается только легкость и медленная музыка.

ничего не решали, не анализировали, не критиковали и не планировали. Если этот день был тяжелым, он уже позади. Если он был счастливым, он останется в памяти. А сейчас, сейчас нирвана, полное разрешение на отдых. Спасибо, что были со мной весь этот час. Спасибо, что доверили мне свой час. До полуночи. С вами была Олеся Москина.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.

10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.